0: I don't know. a flip?
1: He's gonna freak out by all these kids.
2: ¿Tú te quieres quedar entonces? ¿Tú te quieres quedar?
3: Я чувствую, что это не так.
0: Чем ты тут имеешь? На работе повар.